0: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: всегда любил. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Хай!» Радио столица. Слухай, любимая.

0: Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Тафыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Канцлагер Шталах 342 у Маладзечні. На тэрыторыі былой настаўніцкай семінарыі. Сюды змяшчалі ваеннапалонных і звычайных людзей, якіх падазравалі ў сувязях з партызанамі і падпольшчыкамі. Расказвае педагог дадатковай адукацыі школы нумар 5 горада Маладзечна, кіраўнік клуба «Пошук» Ганна Карумная.
2: Через стены лагеря прошло около 80 тысяч человек за все время его существования. Существовал он с июня 41 по 5 июля 44 года, до дня освобождения города. Являлся наш Шталаг 342 одним из 26 крупных лагерей, которые существовали на территории Республики Беларусь. Поначалу он был пересыльным лагерем, а затем уже был постоянно действующим. И вот как раз-таки название «Шталаг» — это и переводится как «постоянно действующий концентрационный лагерь».
1: Да шчасця, вялікая чынная скончылася перамогай нашага народа. Зараз тыя падзеі — гэта гісторыя, якая захоўваецца ў кнігах, фільмах, прадметах, помніках і мемарыялах. У 1995-м у Маладзечні адкрылі мемарыяльны комплекс «Шталаг-342». Менавіта на месцы, дзе быў канцлагер. Аўтар, вядомы архітэктар Леонид Левин.
2: Конечно же, это не вся территория, которую занимал ранее концлагерь. Сам концлагерь был очень большим, около километра на 800 метров площади. Но сейчас это только одно величественное бетонное здание с чугунными такими массивными решетками. Мемориал имеет, конечно же, и символику свою. Потолок состоит из металлических решеток, в которых виден просвет, видно небо. То есть это как символ надежды каждого узника о том, что будет когда-то освобождение, будет мир. Растения чугунные на лестницах тоже тянутся к просвету. Это как память о том, кто погиб, сколько их погибло. И также в мемориале расположены по бокам символичные ямы-рвы. Те могилы, в которых захоранивались погибшие узники.
1: На стенах мемарыяла размешчаны дошкі з прозвішчамі загінуўшых вязняў, імёны якіх удалося ўстанавіць дзякуючы работе клуба «Пошук». Звыш 2400 прозвішчаў з больш чым 33 тысяч, якія загінулі ў шталагу 342. Лічба страшная, але не безнадзейная, бо клуб «Пошук» актыўна працуе і поўнасцю апраўдвае сваю назву, знаходзіць імёны, вяртае іх, і бадай кожная гісторыя, калі становіцца вядомым прозвішча вязня, калі знаходзіцца яго родная, застаецца ў памяці.
2: Таких историй много. И каждая история, конечно, всегда затрагивает. Действительно, когда занимаешься такой работой, не мы взрослые, не дети, это не простые проходящие люди. Конечно, это как-то должно трогать. Ежегодно 11 апреля, в Международный день памяти узников фашистских концлагерей, к нам приезжают родственники погибших узников, которых либо мы нашли, либо они нас нашли как-то. Мы помогли увековечить их предка, скажем так. Очень волнительно наблюдать за тем, как такие уже, скажем, старые, седые мужчины, которые уже плохо ходят, видят, подходят к этим табличкам и просто говорят «Здравствуй, папа». Вот это трогает всегда.
1: Мемарыяльны комплекс «Шталаг-342» страшная па сваёй энергетыцы месца. Тут быццам спынілася жыццё. І ты спыняйся таксама, каб даведацца, адчуць, зразумець, каб памятаць. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусы ни с кем не збіраюцца ваяваць. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на рэспубліканскім фестывалі нацыянальных культур у Гродні. Прэзідэнт адзначыў, што на адкрыцці абласной клінічнай бальніцы паставіў задачу медыкам аказваць дапамогу не толькі беларусам, але і прадстаўнікам іншых нацыянальнасцей.
2: Главное, што я хачу вам сказаць, если вам кто-то навязывает идею, что мы вояки, немирные люди, не верьте. Мы ни с кем не собираемся воевать. Только дружба. Открывая сегодня новую больницу, жемчужина Гродно. Таких в стране нет. Я поставил задачу медикам. Если к вам за помощью придут поляки, литовцы, украинцы, россияне, мы никого не должны отталкивать. Если мы можем помочь, надо помочь. Это наши соседи, и я говорил вам, они от Бога. Сегодня мы им поможем, завтра они нам помогут. Может быть, не сразу. Может, есть какие-то недопонимания. Может, они нас агрессорами считают. Давайте это переживем. Давайте не будем на них бешеных собак травить. Мы добрые, порядочные люди.
1: Продаж алкаголю абмяжуюць у Беларусі на суткі на наступным тыдні за выпускных. У большасці гарадоў спіртное не будуць прадаваць з 8 раніцы пятніцы да 8 раніцы суботы. У Магілёве і Бабруйску меру ўвядуць на суткі за поўначы пятніцы. Канчатковыя спісы размешчаны на сайтах гар і аблвыканкамаў, а таксама на нацыянальным прававым партале. У летнія выхадныя фіксуецца рост колькасці загарадных паездак, што павышае рызыку здзяйснення дарожна-транспартных здарэнняў. Дзяржаўная інспекцыя рэкамендуе ўсім удзельнікам руху быць уважлівымі ў дарозе, нагадвае начальнік аддзялення галоўнага ўпраўлення дзяржаўнай інспекцыі Вераніка Раманькова.
3: Из-за інтэнсіўнага трафіка движения строга держите безопасную дистанцию и установленную скорость. Совершайте маневры только будучи полностью уверенными в их безопасности. Перед началом движения перестроением поворота, разворотом и остановкой не забывайте подавать сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления. Старайтесь как можно реже выезжать на полосу встречного движения, оценив скорость обгоняемого автомобиля, скорость и расстояние до встречного автомобиля, состояние покрытия и реальные динамические возможности вашего авто. Под вниманием инспекторов ГАИ остаются места массового отдыха граждан. Инспекторы в ходе патрулирования проконтролируют соблюдение автолюбителями правил остановки и стоянки. Госавтоинспекция напоминает, что все дорожные правонарушения фиксируются также с помощью республиканской системы мониторинга. Пусть ничто не омрачит ваш отдых.
1: Па даных Белгідрамета, сёння ва ўсходніх раёнах Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за навальніц, ліўняў і шквалістага ўзмацнення ветру. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Тэмпература паветра да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі, Гродні і Брэсце 23-25, у сталіцы да 22 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. У Беларусі будуць рабіць усё для развіцця аховы здароўя. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на цырымоніі адкрыцця Грудзенскай абласной клінічнай бальніцы.
2: Чтобы эта вот быстро построенная больница стала образцом для нашей страны, и чтобы у вас все наши врачи учились. Получить образование одно. Здесь второе образование и спасение людей. У вас самая благородная профессия. Я знаю, как бы о вас что-то ни писали, ни говорили, и как бы мы не злились на вас, и я вас не критиковал. Я знаю, что без вас никуда. Нация не может развиваться без мощного образования и здравоохранения. Поэтому будем стараться делать все, чтобы вы не были обижены в Беларуси. И чтобы вы смотрели на Запад и думали, а у нас лучше.
1: Максимальны бал на цэнтралізаваным экзамене па профільных прадметах набралі больш за 630 абітурыентаў. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Больш за ўсё 100 балаў набралі па матэматыцы, грамадазнаўстве і англійскай мове. Сярэднія балы практычна па ўсіх вучэбных прадметах перавысілі 60. Сёлета ўпершыню ўсе ўдзельнікі выпрабавання атрымаюць бясплатныя смс-паведамленні з вынікамі. Сямейны фестываль «Букіц» працягнецца сёння ў Цэнтральным батанічным садзе Нацыянальнай акадэміі навук у Мінску. У гэтыя выхадныя наведвальнікі могуць паспрабаваць сябе ў больш як 100 прафесіях. Удзельнікі атрымаюць працоўную кніжку, вадзіцельскае пасведчанне, змогуць аформіць крэдытку ў гульнявым банку і зарабіць першыя грошы ва ўнутранай валюце. Стартуе фестываль у 10 гадзін. Па даных Белгідрамета, сёння ва ўсходніх раёнах Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за навальніц, ліўняў і шквалістага ўзмацнення ветру. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Тэмпература паветра да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі, Гродні і Брэсце 23-25, у сталіцы да 22 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: осколком дороги вводит обратный отсчет.
1: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь ніколі не выступае агрэсарам і суагрэсарам. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў падчас адкрыцця новай клінічнай абласной бальніцы ў Гродні. Прэзідэнт адзначыў мірную палітыку ў адносінах да іншых дзяржаў. Асобна кіраўнік дзяржавы падкрэсліў важнасць развіцця ўзаемаадносін з Расіяй.
2: Я хочу, чтобы поляки, литовцы, украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить. Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны. Мы никакой войны не начинали. Мы не были никакими соагрессорами. Пройдет время, я когда-нибудь вам расскажу, как все начиналось. Мы не хотим этого. Но надо понимать, с американцами я разговариваю, мы союзники России. И помните, как бы вы на Западе далеко не были, если бы у нас не было добрых, тесных отношений с нашей Россией, она нам не чужая, нам трудно было бы это делать. Сегодня вот буквально через 100 километров, а может быть и меньше, природный газ в 6 раз, минимум 5 дороже, чем у нас. Нефть тем более дороже. Почему у них проблемы с здравоохранением и так далее? Что деньги на оборону тратят. Против кого они собираются воевать? Против нас. Ну, если они хотят быть агрессорами, может быть. Но если они хотят от нас защищаться, не надо. Потратьте эти деньги для крестьян, для рабочих, на здравоохранение, образование. Рядом, здесь, в Беларуси, это ваши люди.
1: Фестываль в Итоке завершился у Светлогорского. Финальной кропкой культурно-спортивного света стали великий концерт с уделом зорок белорусской эстрады и яркий фейерверк. Как поведомили в Национальном олимпийском комитете, опошний день фестивалю навидали 32 тысячи человек. Только у вечера в Итоке собрали каля 20 тысяч жыхароў и гостей города. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Пушкіна, Жукава, Дзяржынскага, вуліцах Маяковскага, Ташкенцкай, Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспектах Дзімітрава і Пушкінскім, а таксама на вуліцы Першамайскай, у Гомелі на вуліцах Ільгіча і Барыкіна, у Брэсце на вуліцы Маскоўскай і Варшаўскай шашы. У Мінску зараз 20 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ва ўсходніх раёнах Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі за навальніцы, ліўняў і шквалістага ўзмацнення ветру. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, тэмпература паветра да 26 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі, Гродні і Брэсце 23-25, у сталіцы да плюс 22, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
4: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
5: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
4: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнела, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
6: Мы говорим вам 4!
7: Да!
4: хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
4: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Рок-лайф по-русскому. Концерт группы «Чиж и компания» от 5 кастрычника 1996 года. Две с лишним годины музыканты не покидали слухачоў. У концертную программу уключили не только лепшие композиции, але и песни с новых на той час альбомов. Шмат импровизации, взаимодействия разом со слухачами и любимые композиции. Вось усё тое, что зафиксовалось на стужку у той осеньский вечер. Слухаем заключную частку концерта, а я, Алексей Рыбин, развитываюся до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по жизни только якостная музыка.

0: и установленную скорость. Совершайте маневры, только будучи полностью уверенными в их безопасности. Перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой не забывайте подавать сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления. Старайтесь как можно реже выезжать на полосу встречного движения, оценив скорость обгоняемого автомобиля, скорость и расстояние до встречного автомобиля, состояние покрытия и реальные динамические возможности вашего авто. Под вниманием инспекторов ГАИ остаются места массового отдыха граждан. Инспекторы в ходе патрулирования проконтролируют соблюдение автолюбителями правил остановки и стоянки. Госавтоинспекция напоминает, что все дорожные правонарушения фиксируются также с помощью республиканской системы мониторинга. Пусть ничто не омрачит ваш отдых.
1: У Мінску зараз 23 градуси тепла. По даних Білгідрамета, завтра у Білорусі об'явлений оранжевий уровень небезпеки. Чекається облачне з проясненнями надвор'я ночі у повднювих і центральних районах. Раніце і днем на більшій частині території моцні дощі. У многих районах навальниці з паривистим вітром. Ночна температура повітря плюс 11-17, у день 17-29 градусів тепла. У обласних центрах у понеділок у день чекається. У Бресті і Гродні 21-23, у Витебську 23-25, у Гомелі і Могильові 24-26, у столиці уночі 14-16, у день 17-19 градусів тепла, протяглий моцний дощ.
2: ВК, групи, пошук, радіо «Столиця».

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз 22 градуси тепла. По даних Белгідрамета, завтра у Білорусі об'явлений оранжевий уровень небезпеки. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. Ночі у повднювих і центральних районах, раніці і днем на більшій частці території моцні дожди. У многих районах навальниці з паривистим вітром. Ночна температура повітря плюс 11-17, у день 17-29 градусів тепла. У обласних центрах у понеділок у день чекається. У Бресті і Гродні плюс 21-23, у Витебську 23-25, у Гомелі-Могильові 24-26, у столиці уночі 14-16, у день 17-19 градусів тепла, протяглий моцний дощ.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да! Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного.

0: новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
1: ВК группы «Пошук» Радио Столица.

Рок-альбом на радио «Столица». Другая пластинка альбома, якая называется «Twilight to Starlight», адрознивается от першей больш экспериментальной музычной структуры. Тем не менее, она начинается с классичных номеров в стиле ранних «The Smashing Pumpkins», «Where Boys Fear to Treat» and «Bodies». У апошнім знову знімається тема гвалту, покладеная на музыку, у якой отчувальный уплыв гранжа. У одним з радков Корган співає об своей розпачі у ставленні до кахання. Кахання это самогубство. Композиция 33 гучить значно легче, дякуючи використанню фортепиано и акустичной гитары. У ее тексте фронтмен закрывает идею осолоды без почуття вины. 1979 – один из головных хитов альбома. Гучание этой песни – посылка до жанру New Wave 1980-х годов. Под час ее записи были скрестаны как живые ударные, так и драм-машины. У связи с этим барабанщик Джимми Чемберлин заявил: «Коли мне сказали 3 года тому, что я буду играть в группе, где выкрестовывается драм-машина, я б ускликнул, быть такого не может».

0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Ты у дорозе, радио «Столица» побач. Слухай, любимая.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутные гитарные рифы, натхняльные тексты и нестрыдные.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 8 чэрвеня ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу ў паўднёвых і цэнтральных раёнах, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі моцныя дажджы. У многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, удзень 17-29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у панядзелак удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 21-23, у Віцебску 23-25, у Гомелі-Магілёве 24-26, у сталіцы ўначы 14-16, удзень 17-19 градусаў цяпла, працяглы моцны дождж.
0: Реклама на радыё сталіцы.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: собой, высотой, порванной струной.
1: Только мой бой.
0: Бой с людской молвой, мечтой, слепо глухонемою судьбой.
1: Мой бой.
0: Бой за слова, права, не права. Бой за право провести этот бой.

0: Rock Life по-русскому.
1: Rock Life по-русскому. Концерт группы «Чиж и компания» от 5 кастрычника 1996 года. Две с лишним годины музыканты не покидали слухачоў. У концертную программу уключили не только лепшие композиции, але и песни с новых на той час альбомов. Шмат импровизаций, взаимодействие разом со слухачами и любимые композиции. Вось усё тое, что зафиксовалось на стужку у той осеньский вечер. Слухаем заключную частку концерта, а я, Алексей Рыбин, развитываюся до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по жити только якостная музыка.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданный друг. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
7: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Тавыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Канцлагер Шталах 342 у Маладзечні. На тэрыторыі былой настаўніцкай семінарыі сюды змяшчалі ваеннапалонных і звычайных людзей, якіх падазравалі ў сувязях з партызанамі і падпольшчыкамі. Расказвае педагог дадатковай адукацыі школы нумар 5 горада Маладзечна, кіраўнік клуба «Пошук» Ганна Карумная.
2: Через стены лагеря прошло около 80 тысяч человек за все время его существования. Существовал он с июня 41 по 5 июля 44 года, до дня освобождения города. Являлся наш Шталаг 342 одним из 26 крупных лагерей, которые существовали на территории Республики Беларусь. Поначалу он был пересыльным лагерем, но а затем уже был постоянно действующим. И вот как раз-таки название «Шталаг» — это и переводится как «постоянно действующий концентрационный лагерь».
1: Да шчасця, вялікая чынная скончылася перамогай нашага народа. Зараз тыя падзеі — гэта гісторыя, якая захоўваецца ў кнігах, фільмах, прадметах, помніках і мемарыялах. У 1995-м у Маладзечні адкрылі мемарыяльны комплекс «Шталаг 342». Менавіта на месцы, дзе быў канцлагер. Аўтар, вядомы архітэктар Леонид Левин.
2: Конечно же, это не вся территория, которую занимал ранее концлагерь. Сам концлагерь был очень большим, около километра на 800 метров площади. Но сейчас это только одно величественное бетонное здание с чугунными такими массивными решетками. Мемориал имеет, конечно же, и символику свою. Потолок состоит из металлических решеток, в которых виден просвет, видно небо. То есть это как символ надежды каждого узника о том, что будет когда-то освобождение, будет мир. Растения чугунные на лестницах тоже тянутся к просвету. Это как память о том, кто погиб, сколько их погибло. И также в мемориале расположены по бокам символичные ямы рвы, те могилы, в которых захоранивались погибшие узники.
1: На стенах мемарыяла размешчаны дошкі з прозвішчамі загінуўшых вязняў, імёны якіх удалося ўстанавіць дзякуючы рабоце клуба «Пошук». Звыш 2400 прозвішчаў з больш чым 33 тысяч, якія загінулі ў шталагу 342. Лічба страшная, але не безнадзейная, бо клуб «Пошук» актыўна працуе і поўнасцю апраўдвае сваю назву, знаходзіць імёны, вяртае іх, і бадай кожная гісторыя, калі становіцца вядомым прозвішча вязня, калі знаходзіцца яго родная, застаецца ў памяці.
2: Таких историй много. И каждая история, конечно, всегда затрагивает. Ну, действительно, когда занимаешься такой работой, не мы взрослые, не дети, это не простые проходящие люди. Конечно, это как-то должно трогать. Ежегодно 11 апреля, в Международный день памяти узников фашистских концлагерей, к нам приезжают родственники погибших узников, которых либо мы нашли, либо они нас нашли как-то. Мы помогли увековечить их предка, скажем так. Очень волнительно наблюдать за тем, как такие уже, скажем, старые, седые мужчины, которые уже плохо ходят, видят, подходят к этим табличкам и просто говорят: «Здравствуй, папа». Ну, вот это трогает всегда.
1: Мемарыяльны комплекс «Шталаг 342» страшнае па сваёй энергетыцы месца. Тут быццам спынілася жыццё. І ты спыняйся таксама, каб даведацца, адчуць, зразумець, каб памятаць. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: правовое поле.
1: У апошнія некалькі гадоў актуальным і хуткім спосабам спагнання бясспрэчнай запазычанасці па дагаворы з даўжніка без звароту ў суд стала працэдура здзяйснення натарыусам выканаўчага надпісу. Яна мае некаторую колькасць пераваг і дазваляе юрыдычным асобам адразу накіраваць дакумент судовым прыставам для прымусовага выканання. Натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Інна Рошчына раскажа, што трэба ведаць і ўлічваць пры звароце по здійснению виконавчого надпису.
2: Нотариус может совершить исполнительную надпись в бесспорном порядке. То есть, что такое бесспорное? Это когда должник признает о том, что он должен. Тогда, как бы, нотариус в помощь. Существует такой документ, это 418-е постановление, перечень документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке. В этом перечне указаны ряд наименований договоров различных, по которым взыскание производится в бесспорном порядке. Чаще всего используется на сегодняшний день это поставка нотариально удостоверенного договора, как, ну, например, договор займа, когда должник не выплачивает сумму денег, нотариус совершает исполнительную надпись на оригинале договора займа и идет на исполнение взыскания задолженности. Поставка садоводческое товарищество часто взыскивают на сегодняшний день. Если члены садоводческого товарищества не выплачивают вовремя членские взносы, целевые взносы, председатель садоводческих товариществ обращается к нотариусу за совершением исполнительной надписи. И в этом перечне указано различное, то есть заработная плата, если не вовремя выплачивается, страховые взносы, налоги, кредиты. Банки очень часто обращаются к нотариусам за совершение исполнительной надписи. В этом перечне конкретно указано перечень и все необходимые документы, которые необходимо предоставить нотариусу для совершения исполнительной надписи.
1: Для звароту до нотариуса варто собрать полный пакет документов.
2: Для того, чтобы совершить исполнительную надпись, нотариусу необходимо первично это заявление, то есть обращение как таковое о том, что просим совершить исполнительную надпись. Дальше, согласно перечню, собирается пакет документов. По каждому пункту в отдельности указано, что нужно принести нотариусу. И расчет задолженности, на котором нотариус совершает исполнительную надпись. В двух экземплярах. Один остается у нотариуса, расчет задолженности, второй идет на исполнение в суд.
1: Акрамя таго, цяпер у нотарыяльнай практыцы існуе магчымасць здзяйснення выканаўчых надпісаў аддалена.
2: Это очень удобно. Документооборот бумажного носителя минимизируется. Очень удобно. Для того, чтобы совершить исполнительную надпись удаленно, юридическое лицо, либо представитель юридического лица должен дойти до нотариуса, и нотариус создает личный кабинет пользователя. Выдает пароль, распечатывает представителю юридического лица, директору, либо по доверенности. И нотариус открывает личный кабинет пользователя. Дальше на сайте Белорусской нотариальной палаты есть пошаговая инструкция, что нужно делать для того, чтобы отправить документы, необходимые нотариусу. Для нас это, конечно, очень удобно, потому что нотариусу поступают через электронные носители Белорусской нотариальной палаты пакет документов. Нотариус изучает этот пакет и дальше в последующем либо совершает исполнительную надпись, либо выносит постановление об отказе. Ну, то есть здесь два варианта существуют.
1: Так само існуе магчымасць адкласці здзяйсненне выканаўчага надпісу.
2: Отложить совершение исполнительной надписи можно только однократно. Происходит это по заявлению заинтересованного лица должника, который желает обратиться в суд для оспаривания каких-либо фактов. Срок, на который откладывается совершение исполнительной надписи, не может превышать 10 рабочих дней суда. Когда начинает течь этот срок? Он начинает течь на дату принятия нотариусом заявления об отложении совершения исполнительной надписи. Когда взыскатель обратился с заявлением о совершении исполнительной надписи, этот срок начинает течь со дня подачи заявления об отложении. Если взыскатель не обратился с заявлением о совершении исполнительной надписи, срок начинает течь со дня подачи заявления о совершении исполнительной надписи. Нотариус информирует о начале течения срока отложения и дате, до которой откладывается совершение исполнительной надписи при поступлении заявления взыскателя о совершении исполнительной надписи. Лучше всего исполнять обязательства по договорам. Юридические лица должны знать, что нужно правильно составлять документы, то есть договоры должны быть должным образом заключены. Если юридически все будут подкованы, то все будет четко работать.
1: Таким чином, каб атрымаць выканаўчы надпіс, можна звярнуцца ў любую нотарыяльную контору. Зрабіць гэта можна вочна ці завочна, шляхам накіравання дакументаў праз пошту ў пісьмовым выглядзе або з выкарыстаннем інфармацыйных сістэм Беларускай нотарыяльнай палаты ў выглядзе электроннага дакумента.
0: Прававое поле. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: красивая, в красивом фильме о любви.
1: Радио Столица, кропка «Бай».
2: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радио Столица, кропка «Бай».
3: Для тых, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали глядеть на скарб, який знайшли падчас перакопвання агарода. 117 монет конца 16-го, середины 17-го стагоддзя незвычайной овальной формы. И это только первая частка скарбу экспозиции Музея истории и культуры города Орши. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
2: Вот вы видите в данном отбитом горшочке керамическом монеты, вот именно в нем они хранились и были найдены. Это первая часть склада, а потом уже спустя какое-то время, чуть меньше месяца, по-моему, находят в ткани 1176 монет, которые представлены рядышком. Были они в ткани, ткань тут же разрушилась, ну а монеты вы видите перед собой.
1: Монеты маленькие, эти то як семечки, скабачка, глиняный горшок. Нядрэна так па форме нагадвае гэтую гародніну, ці то луску рыбы, падказвае наш гід, старшы навуковы супрацоўнік музея Святлана Ізімова.
2: Они так и назывались монеты луски, как луска рыбы. Да, они чеканились из привозного серебра. Серебра не хватало, и привозное серебро монеты иных государств использовались как база для того, чтобы отчеканить монету. И поэтому на маленькой монетке старались уместить как можно больше информации. Да, мы вот здесь вот увеличили вот имя князя, когда чеканилась монета, и мы видим всадник на лошади на оборотной стороне монеты на реверсе.
1: Некалькі монет перыяду Івана Грознага 36, Михайла Фёдоровича Романова 13, 45 гады 17 стагоддзя, шмат часоў валадарання Алексея Михайловича 1645-1676.
2: Клад изучался очень долго, каждая монетка, и так, видимо, они для нас нету никакого отличия, но нумизматы очень хорошо отличают данные монеты разного периода. Возможно, есть такое мнение, что это казна какая-то закупная. Возможно, казна храма, церкви там и так далее. Возможно, украденные деньги, украденная казна на время. Доверяли храму на тот момент и закопали рядом с храмом, так сказать. Но не вернулись, к сожалению. Ну, вот такие мнения бытуют.
1: Скарб опынулся у фондах Музея истории и культуры города Орши у 2000-м. В экспозицию трапил только у 2024-м. Што называецца, выйшаў ва ўсёй сваёй прыгажосці на людзі і зараз чакае кожнага, паверце. Ёсць на што паглядзець, нават калі вы не нумізмат. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».